0: Только хорошее настроение.
1: А вы знали? Факты о работе Алроса.
2: С 1 сентября 2026 года в России называть бриллиантами можно кристаллы только из природных алмазов. Теперь разница в цене и происхождении камня станут для покупателей полностью прозрачными. Это защита прав потребителей на государственном уровне.
1: А вы знали?

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Предприятие тепловодоснабжения проведет плановое хлорирование воды в Мирном 22 августа. Линчане и мирницы задолжали более 120 миллионов рублей за электроэнергию. Здание нового аэровокзала Мирного готово на 80%. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.

0: эти новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Предприятие тепловодоснабжения проведет плановое хлорирование воды в Мирном 22 августа. Линчане и мирницы задолжали более 120 миллионов рублей за электроэнергию. Здание нового аэровокзала Мирного готово на 80%. Далее подробности. Предприятие тепловодоснабжения проведет плановое хлорирование водопроводных сетей в Мирном. Вода из кранов станет непригодной для питья и готовки 22 августа. Обеззараживание стартует в полночь и продлится 24 часа. Это ежегодное мероприятие. Его проводят для уничтожения бактерий, вирусов и других микроорганизмов в воде, а также чтобы убрать из нее посторонние вкусы и запахи. Жителям рекомендуют заранее запастись питьевой водой, а по окончании хлорирования пролить воду из кранов до исчезновения запаха хлора. Далее. Более 120 миллионов рублей задолжали жители Ленского и Мирнинского районов за поставку электроэнергии. Цифрами поделилась Дальневосточная энергетическая компания. По статистике ДЭК, каждый пятый житель Мирнинского района не оплачивает счета за свет. В Ленском районе ситуация схожая. Деньги из платежей потребителей идут на обновление энергосетей, замену оборудования и плановые ремонты. За неуплату более чем за два месяца потребителю ограничат поставку электричества. ДЭК напоминает, оплачивать свет необходимо до 15 числа каждого месяца. Сделать это можно в личном кабинете, на сайте компании или в официальном приложении, в отделениях почты или клиентских офисах ДЭК. Еще одна новость. Новый аэровокзал Мирного готов на 80%. На первом и втором этажах смонтировали потолки, а во входной группе укладывают два вида плитки – напольную с противоскользящим эффектом и настенную, гладкую. Установили два телетрапа, они будут защищать пассажиров от мороза и ветра, говорит Тарас Гордиенко, начальник отдела капитального строительства аэропорта «Мирный».
2: Завершили монтаж лифтового оборудования, эскалаторов. Следующий этап – это наладка лифтов, эскалаторов. Это в ближайший месяц мы планируем провести. И завершение работ по слаботочным системам, их наладка и ввод в эксплуатацию.
1: Также завершили трехслойную укладку перрона для самолетов. Толщина перрона 42 сантиметра. Для вертолетов предусмотрена отдельная площадка. Ее покрытие будет тоньше – 18 сантиметров. Завершить строительно-монтажные работы во всех зданиях аэропорта планируют в октябре 2026 года. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.
3: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Служба охраны «Алроса» ежемесячно проверяет более 10 тысяч автомобилей. Так компания обеспечивает безопасность сотрудников и бесперебойную работу производства.
3: А вы знали?

0: Реклама для слушателей старше 16 лет. Вакансии Алроса.
1: В акционерную компанию «Алроса» для работы в Мирном в общество «Эхалтрансгаз» требуется слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5-го разряда. Телефон для справок 8-914-260-2093. В акционерное общество «Алроса-Газ» требуется стропольщик 4-го разряда с дополнительным функционалом разнорабочего. Телефон 8-914-260-2093. В Вилюйскую ГРЭ требуется электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, электрогазосварщик, а также водитель автомобиля КАМАЗ, каратажная станция. Телефон 8-914-309-72-95. В Управление материально-технического снабжения требуется слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов, оператор логистических работ, кладовщик, работник склада. Телефон 8-914-309-72-95. В акционерное общество «Алроса-Торг» требуется комплектовщик товаров. Телефон 8-914-308-76-32. Для работы в Айхале и Айхальский ГОК требуется кузнец на молотах и прессах 5-го разряда. Телефон 8-914-260-2093. В общество «Алроса-Спецбурение» требуется водитель автомобиля КМУ «Кран-манипулятор». Телефон 8-914-309-72-95. В акционерное общество «Алроса-Торг» требуется грузчик. Дополнительная информация по телефону плюс 7-914-308-76-32. Для работы в «Удачном» в общество «Алроса-Охрана» требуется охранник-стрелок 1-го разряда. Телефон 8-983-00-38-25. В специализированный трест «Алмаз-Автоматика» требуется электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 5-го разряда. Телефон 8-983-00-38-25. В Удачнинский ГОК требуется электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 5-го разряда. Дополнительная информация по телефону плюс 7-914-308-76-32. В акционерное общество «Алроса-Торг» требуется уборщик производственных помещений. Телефон 8-914-308-76-32.
2: Не переключайся.

0: В Мирном 11 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: На обогатительной фабрике номер 3 меняют около 1500 квадратных метров кровли и фасадов, устанавливают новые компрессоры и сепараторы. Модернизация помогает сделать производство еще надежнее и эффективнее.
0: А вы знали?

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Уважаемые руководители предприятий, организаций и жители города Мирного, общество ПТВС сообщает о проведении планового обеззараживания систем водоснабжения. 22 августа с 0 до 24 часов будет производиться хлорирование водопроводных сетей и водоводов питьевой воды. Всем потребителям необходимо в указанный период произвести пролив из водоразборных кранов. Вода, поступающая во время хлорирования, непригодна для питья и приготовления пищи. Рекомендуется заранее запастись питьевой водой. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский политехнический институт, филиал СВФУ, завершает прием на заочную форму обучения по направлениям «Горное дело», «Электроэнергетика» и «Электротехника», «Экономика». Последний день приема заявлений 26 августа. Заявления подают через портал госуслуги. Справки по телефону.

0: телефоном 8-914-226-34-93, 8-914-226-34-93, 8-411-36-490-05, 8-411-36-490-05.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
3: Добрый день. В эфире прогноз погоды. Сегодня в Айхале от плюс 8 до 15 градусов тепла. Небольшой дождь. В Удачном до 14 градусов со знаком «плюс» переменная облачность. В Ленске от плюс 5 до 15 градусов тепла. Облачно с прояснениями. В Мирном до 13 градусов со знаком «плюс» пасмурно. Временами дождь.
2: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генерация средств регистрации Тонтуном ЛФС Тонсетте ООН и Кюсе Тон Бирнюмеда свидетельствует. СБС информационные технологии ЛР. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и Китринча Субебирсел Тосуню Субекисунюгарбирагапит.
0: Для слушателей старше 16 лет.

радости, чем называть ее по имени. Ей было где-то 36.

0: алмазной столице «Полдень».
1: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Министр образования и науки рассказал о новых правилах оплаты труда педагогов в Мирнинском районе. В микрорайоне аэропорт Мирного. Газимед ремонтирует аварийные теплосети. Три некоммерческие организации Айхала получили гранты на развитие от администрации поселка. Далее подробности. Мирнинские педагоги обсудили изменения заработной платы с министром образования и науки Якутии. Нюргуна Соколова провела рабочее совещание в рамках визита в Алмазную столицу. Министр рассказала, что в новой схеме учтено повышение федерального МРОТ. Если сотрудник отработал положенную норму часов, зарплата должна быть не ниже утвержденного минимального размера оплаты труда. Также Нюргуна Соколова вместе с главой Мирнинского района Александром Басыровым побывала на стройке нового спортзала политехнического лицея. Подрядчик устраняет многочисленные замечания к своей работе, а для оборудования открытой спортплощадки и благоустройства территории вокруг комплекса наняли другую компанию. Капитальный ремонт других образовательных учреждений района тормозят бюрократические моменты. В этом году в федеральную программу попала только школа номер 23 в поселке Айхал. Включение других учебных заведений обсудят на республиканском уровне. Также министру представили проект перевода Светлинского отделения МРТК на газовое отопление. По предварительным расчетам реконструкцию можно провести в течение 2 лет. Это позволит экономить десятки миллионов рублей в год. Далее. Километр изношенных коммунальных сетей заменит в Мирнинском микрорайоне аэропорт. Работники муниципального предприятия «Коммунальщик» обновляют трубопроводы по 4 веткам систем отопления и горячего водоснабжения. Модернизацию проводят по плану предприятия и обращения жителей. Говорит Евгений Буряков, директор муниципального унитарного предприятия «Коммунальщик».
4: Магистраль изношенная уже, пора проводить данные мероприятия. Мы устраняем, то есть по мере возможности, материалов, чтобы этих порывов исключить в зимний период, так как их было, то есть в 2025 году очень много порывов, очень много аварий.
3: Кроме сетей, в теплопункте обновили теплообменники. Они подогревают воду в микрорайоне до санитарных норм. Завершат ремонт коммуникаций до начала отопительного сезона. Еще одна новость. Три некоммерческие организации Айхала получили гранты на развитие от администрации поселка. Грантовый конкурс – ежегодное мероприятие в рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций». Страйкбольный клуб «Рубеж» направит деньги на комплект для лазертака и элементы игровой зоны. Православный храм получил средства на рождественский вертеп, металлические фигуры в полный рост и морозостойкое световое оборудование. А приют для животных «Верный друг» купит корма, инвентарь и медикаменты. Доставит 10 будок, стерилизует 14 собак и оплатит работу персонала. В приюте четвероногие пройдут адаптацию, после чего для них найдут семьи. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
7: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
8: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
9: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
10: Добрый день. В эфире прогноз погоды. Сегодня в Айхале от плюс 8 до 15 градусов тепла. Небольшой дождь. В Удачном до 14 градусов со знаком «плюс» переменная облачность. В Ленске от плюс 5 до 15 градусов тепла. Облачно с прояснениями. В Мирном до 13 градусов со знаком «плюс» пасмурно. Временами дождь.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: Новости дневного эфира.
10: Добрый день, вы слушаете радио «Алмазный край», у микрофона Григорий Евтодий. Абсолютно легендарный классический пример. Стив Джобс во время очередного медосмотра узнал, что у него рак на начальной стадии. Удивительно, но этот человек не стал делать операцию, иначе бы сейчас был бы жив и презентовал бы очередной iPhone. Но если вы относитесь к своему здоровью чуть более ответственно, не занимаетесь самолечением, то информация о вашем здоровье может оказаться ключевой для сохранения вашей жизни и вашего комфортного качества этой жизни. Так что сегодня мы поговорим и расскажем о том, как записаться на диспансеризацию с акцентом на людей пожилого возраста. Ну, конечно же, эта информация будет важна для их детей. Итак, повторимся. Говорим мы о диспансеризации с нашими гостями Туярой Ильиной, врачом-терапевтом, заведующей терапевтической службы Мирнской СРБ. Туяра, рад видеть в нашей студии. Добрый день.
11: Добрый день.
10: И с Анной Кондаковой, врачом по медицинской профилактике, отделением медицинской профилактики Мирнской ЦРБ. Анна, здравствуйте. Рад видеть в нашей студии. Добрый день. Давайте начнем с определения по поводу возраста 65 лет. Оказывается, я для себя выяснил, что он считается важным рубежом таким для медосмотра. А почему именно 65, а не 55 или 45? Вот такой вот важный рубеж для диспансеризации тем более.
11: Почему именно 65+? Потому что у нас уже начинаются в организме изменения не только возрастные, то есть это в том числе и метаболические изменения, они копятся. С определенного возраста, у кого-то чуть раньше, у кого-то чуть позже. 65+ возраст, это является такой более критической формой. Почему? Потому что они максимально выраженные изменения. То есть со стороны сердца, в первую очередь, сосудистые, то есть это катастрофы сердечно-сосудистые. Чаще всего происходят, ну, в этом возрасте случаются инсульты, инфаркты. Ну, среди молодого населения этот страшный диагноз, он встречается намного реже. То есть это чаще всего люди старше 65 лет. Гипертензия, сахарный диабет тоже выставляется впервые, ну, чуть пораньше, и это влияет в том числе на эластичность сосудов. В рамках диспансеризации мы проверяем уровень холестерина, то есть атеросклероз, уровень сахара, то есть сахарный диабет, как он идет, есть ли у нас сахарный диабет, если он у нас есть, компенсированы мы, нормальные ли у нас значения. Смотрим кардиограммочку, питание сердца, кровоток его. Поэтому вот этот возраст такой... И касательно онкологии обязательно. То есть очень часто бывает такое, то, что в рамках диспансеризации мы находим изменения первичные в исследованиях, в частности, это именно кал на скрытую кровь. Почему этот анализ такой важный? Не зря он называется скрытый, то есть то, что мы визуально не видим. Его мы диагностируем на основании лабораторных исследований. Если есть изменения, то уже направляется на второй этап диспансеризации к терапевту и по необходимости уже консультация узких специалистов или же инструментальные исследования. Опять же, чаще всего изменения идут...
10: В этой студии мы не раз говорили о сердечно-сосудистых заболеваниях и в том числе упоминали важность, опять же таки, проверки этих сосудов, может быть, как раз УЗИ. В случае диспансеризации можно ли будет сделать УЗИ, допустим, товарищу, у которого там высокий там, холестерин, и есть подозрение на то, что как раз те самые сосуды могут оказаться забитыми?
11: В рамках второго этапа, который проходит по участку у пациента, есть данное исследование. То есть мы смотрим по результатам первого этапа. По результатам первого этапа мы не выбираем те исследования, которые нам необходимы конкретно для данного пациента.
10: То есть, соответственно, вы видите, повторимся, посмотрели на результаты этих анализов, сказали, ого-го.
11: Ага, ой-ой-ой. Это скорее ой-ой-ой, что-то мы с вами, значит, где-то упускаем. И, значит, нам надо дальше вас крутить, грубо говоря, и отправлять на консультации узких специалистов, на, возможно, какие-то выездные мероприятия, то есть то, что не проводится в рамках, на базе ЦРБ, скажем так. Специализированные какие-то обследования тоже могут быть выявлены в рамках диспансеризации, и это все. Вовремя можно исправить, скажем так.
10: Я вот когда планирую начать эту беседу, я хотел ее начать с подводки, связанной с техобслуживанием автомобиля. У меня ощущение такое, что у нас горожане наши, россияне вообще в целом, они чаще готовы машину свою проверить и сгонять на ТО, так сказать, техобслуживание, чем самому зайти и сделать медосмотр. Поэтому возникает вопрос, а как часто к вам приходят вот такие товарищи веселые, которые уже... давненько не делали медосмотр и пришли с запущенными формами, скажем так, заболеваний.
11: Ой, это можно я отвечу на этот вопрос? Буквально ситуация на днях была у меня. Я открываю карту, человек записался, и я смотрю, то, что обращений не было, грубо говоря, последние 4 месяца. 4 года.
10: Четыре года
11: человек не обращался. Ну, он выезжал за пределы Мирного, конечно, какое-то время, и потом вернулся. То есть он то там, то тут, грубо говоря. И обследований на базе ЦРБ у нас не было никаких. И это вот все прошли мы, все исследования, записались к узким специалистам, вот, и планово запланировали следующую явку. То есть, да, изменения есть, но они, в принципе, не критичны, их можно откорректировать, но в динамике надо обязательно наблюдать.
10: Mm-hmm. А, хорошо, окей. Вот по поводу тех самых заболеваний, которые... То есть, еще разочек, я правильно услышал сейчас то, что вот эта вот история именно с тем, что у нас... Наши замечательные жители не очень-то сильно готовы и не очень-то сразу соглашаются пойти на обследование. Оно по-прежнему сохраняется, я имею в виду, в среде пожилых.
12: Да, есть такие, часто встречаются.
10: Еще есть одно мнение. Мне кажется, что оно, ну, раньше было прямо аксиомой, что женщины все-таки чаще приходят на медосмотр, чем мужчины. Это вся та же история?
12: Да,
11: да. И очень часто бывает, когда меня отправила жена, мне сказала мама в таком вот ключе, или же они подходят вдвоем прямо на прием или на осмотр.
10: Жена привела за руку.
11: Да, буквально. Да,
12: буквально приводят.
11: И вот когда, получается, планируем какие-то, ну, дальнейшие мероприятия, мы договариваемся там на контроль анализов, на контроль УЗИ и так далее, прям прямым текстом иногда приходится говорить: вот приходите вдвоем за ручку, записываемся и проходим все обследования. Вот только так. С мальчиками, ну, с мужчинами. Очень сложно бывает их...
10: С мальчиками 65+, в данном случае.
11: Да, очень сложно бывает, ну, чтобы они сами инициировали, если прям только... Ну, есть, конечно, ответственные люди. Прям такие есть. Они наблюдаются, проходят все вовремя, но все равно чаще тех, кто не очень любит больницы, скажем так, и вот это вот все дела. Не боятся нас, не знаю.
10: Я, допустим, когда сдаю анализы, я там вижу то, что вот, типа, что в норме, а что приближается к границам этой нормы. И обычно врач, когда это видит, он говорит: так, вот вам поменьше вот этого надо, допустим, жирного есть, или еще чего-то в этом духе. А на вашей практике часто ли действительно пациенты, которым вы говорите, то, что, ну, пора завязывать, допустим, с алкоголем или с жирной едой, они следуют этому совету?
12: Редко.
11: Редко, да.
12: Очень редко.
11: Есть, да, есть те, которые прям тебя слышат и осознают вот ценность, ну, то, что это очень важно для самого человека в первую очередь, это его здоровье. И то, что мы потом в динамике наблюдаем, действительно положительный эффект. Потому что вот это вот некоторые заболевания, ну, состояние, скажем так, если быть точнее, то есть это касательно дислипидемии, повышенного холестерина и сахара, ну, преддиабета, повышения сахара, мы можем это коррегировать без медикаментозной терапии, то есть без таблеток, без инсулина и так далее, и не довести до уже атеросклероза, сахарного диабета и так далее. То есть... мало кто, увы, ну, грубо говоря, 2 человека из 10, наверное, кто тебя услышит действительно. Очень жалко, да. И потом приходится уже выставлять такие не очень приятные диагнозы, которые на самом деле можно было профилактировать и не довести до этого состояния. Достаточно их.
10: Ну, а теперь вернемся уже к истории, именно связанной с записью непосредственно на саму диспансеризацию. То есть для тех наших слушателей, кто проникся, кто решил все-таки, во-первых, воспользоваться бесплатной диспансеризацией, напомним, что это бесплатно, вернемся к этому. Так вот, есть момент, связанный с тем, что у меня лично вот больница ассоциируется с очередями. Вот как-то так у меня складывается. Сейчас поменьше, слава богу. Я вот недавно, опять же, повторюсь, был на больничном, прошел, быстро достаточно все оформил. Но тем не менее, у людей есть такая ассоциация, и у меня в том числе она была и присутствует. Что сейчас я пойду в больницу, сейчас я буду стоять в регистратуре, потом еще куда-нибудь, где-то там и так далее и тому подобное, и с бумажками еще волокита. На самом деле, сейчас вот, если человек хочет пройти диспансеризацию, насколько этот процесс действительно забюрократизирован, связан с тем, что там бумажку возьми, тут бумажку возьми, сколько времени, короче, придется потратить на эту диспансеризацию?
12: Ну, на первом этапе там проводят быстро, в течение максимум. Дня максимум 4 часа, 2 часа. Проходит все полностью.
10: 4-2 часа это со всеми анализами.
12: Да.
11: Угу. А но если... при условии, если вы пришли голодные, опять же.
10: А,
12: да,
10: а
12: вот это самое главное.
11: Условие, да.
12: А если вы пришли.
11: Тоже может повышение сахара. Это не очень информативные, получается, исследования. Опять же, сигаретку покурил, тоже может быть неправильное исследование.
10: Ну, воду-то хоть выпить можно.
11: Воду, да. Пожалуйста, воду, пожалуйста, можно. Но, опять же, это зависит от вашей подготовки. Потому что есть исследования, на которые надо подготовиться. Опять же, вот кал на скрытую кровь. Ну, нужна определенная подготовка. То есть исключить красящие продукты, исключить красное мясо и только, ну, за 3 дня до исследования. И после этого уже принести, чтобы этот метод был максимально информативным. Есть некоторые препараты, которые, на фоне которых может быть ложноположительная реакция. То есть это тоже надо оговаривать. Может быть такое у девочек чаще всего с гинекологом. То есть они не могут сиюминутно попасть, приходится их перезаписывать, и за счет этого немножко запись может удлиниться. А так все основные исследования – это флюорография, кардиографию, маммографию, анализы крови. Вы можете сдать в течение 1 дня. Ну, там максимум 4 часа придется посидеть. Но, опять же, вы должны быть готовы к этому. То есть голодный.
13: То есть быстро и легко, если ты подготовился. Соответственно, намного длиннее это все будет, если человек не подготовлен, выпил с утра, закурил, да еще и закусил.
11: Да. Ну, чтобы этот метод был действительно достоверным, и мы могли реально на основании него уже какие-то заключения.
13: Кстати, а как записаться? По телефону или обязательно надо ногами прийти?
11: Можно и по телефону.
13: По телефону.
11: 122, горячая линия.
13: Та самая горячая линия. То есть там сейчас все просто. Больше. Да? Опять же таки, там записывают, соответственно, все в электронном виде, уже не надо нигде там брать вот эти вот карточки медицинские. Я, по крайней мере, уже не знаю, где моя лежит. Ну и ладно. Хорошо. Так, теперь по поводу проблем. Вот мы только что проговорили об этом. На самом деле, давайте попробуем вернуться к этому моменту. Нашли что-то, не дай бог. Вот все, все анализы, все хорошо, но бывает же такое, собственно. Для этого медосмотр и проводится, и диспансеризация, если что-то находится. Дальше, опять же таки, сколько времени пройдет для уже до полной постановки диагноза?
11: Зависит от самого, что мы, грубо говоря, исключаем в данном случае, или подтверждаем. То есть от предварительного диагноза это все зависит.
13: А человек вот именно всю эту дорогу будет, ну, скажем так, я имею в виду дорогу до постановки диагноза, проходить именно в МЦРБ, потому что вот все-таки мы сейчас говорим об МЦРБ, или вы можете направить куда-нибудь, там, я не знаю, отправить в Якутск, Новосибирск, там, Москву, Иркутск.
11: Ну, вот опять же, все ссылается на предварительный диагноз, то есть в рамках фибрилляции предсердия, сердечно-сосудистой.
13: Фибрилляция предсердия – это что такое?
11: Это нарушение ритма, то есть когда сердце не сокращается неправильно, то до 120-150 ударов в минуту идет. Это очень большая нагрузка. За счет того, что сердце неправильно сокращается, это фактор риска развития тромба в полости сердца. Это очень плохо. То есть оно может, грубо говоря, вылететь случайно и попасть куда-то в другое место.
13: Да, звучит действительно...
11: Звучит действительно страшно, да. Вот, если по-другому не скажешь, не понимают иногда.
13: Окей, еще один момент, а именно, вот мы сейчас проговорили, что 122, там, позвонить легко, непринужденно, можно записаться, выбрать положенную дату, удобную для себя и для врача, соответственно, и пройти. Далее, еще один момент по подготовке и адаптированности непосредственно МЦРБ к приему именно маломобильных пациентов, потому что мы все прекрасно понимаем, мы все видели вот людей там пожилого возраста, которые... ну, передвигается, и которым тяжело поднимать ноги, вот это вот все. И мы знаем, в МЦРБ там, да, есть пандус, но есть там двери тяжелые, да, там внутри самой больницы есть тоже лестницы, которые тоже предстоит преодолевать. Вот в этом направлении, опять же таки, ожидаются ли какие-то перемены, какие-то, может быть, изменения, или какие-то, может быть, у вас есть советы для, наверное, уже детей этих маломобильных граждан, то как бы безболезненнее всего и комфортнее всего пройти эту диспансеризацию. Кстати, мне тут еще попросили прям напомнить вот наши слушатели, что есть проблемы с подъездом к пандусу именно маломобильных, чтобы они дошли еще до этого пандуса, им тоже предстоит преодолевать некое расстояние, достаточно значительное для них. Ну что ж, вернемся к вопросу. Итак, действительно, есть ли какая-то адаптированность и будет ли вестись адаптация для маломобильных именно в самом здании МЦРБ?
11: Ну, насколько мы знаем, планируется. Ремонтные работы будут, но в каком объеме, честно, я вам лично не подскажу. Скорее всего, в планах будут изменения по именно лестницам и так далее. И в основном маломобильных пациентов, они уже проходят это по участку чаще всего, то есть через участкового терапевта. Можно подойти, ну, непосредственно к нему, или же у каждого терапевта есть, грубо говоря, график, когда я иду к такому-то пациенту, и мы планируем там контрольное обследование и так далее. Чтобы договориться, ну, о времени, когда удобно родственнику, во-первых, чтобы мы вдвоем могли переговорить, посмотреть родителя, ну, или родственника, тоже, опять же, больного пациента, и обсудить наши дальнейшие действия.
13: Окей. Хорошо. Хорошо, это, мне кажется, что очень важное действительно сейчас замечание и рекомендация. Теперь еще одна рекомендация, она ключевая, прям ключевая-ключевая, ключевее быть не может. А это именно с тем, как замотивировать пожилых родителей, если они не хотят идти. Вот мы сказали там типа про мужчин, 65+, то, что их зачастую мотивируют жены, которые берут их за ручку и тянут. А если и мама, и папа не хотят идти, а надо бы действительно, там есть опасения какие-то серьезные, связанные с их здоровьем. Есть ли какие-то рекомендации? Как их, что им сказать? Что, там, типа, вперед, дуй быстрее в больницу, там, типа, проверяйся и так далее и тому подобное. Это я так, конечно,
11: утрирую
13: да. Очень сильно, но фактически.
11: Ну, скорее всего, сказать то, что это успокоит в первую очередь. Ну, любой родитель будет беспокоиться за своего ребенка, правильно? И если ребенок скажет, наверное, то, что я беспокоюсь о тебе, мне страшно, я боюсь, или давай сходим, чтобы успокоиться, родитель может прислушаться к этому. Ну, я очень надеюсь на это, по крайней мере. Это один из вариантов. Второй, наверное, выделить день с родителем, чтобы они вдвоем прошли. Потому что приходят на прием, то есть это, ну, там, папа, допустим, и дочка или сын. Они приходят вдвоем, и это мы все обсуждаем, получается, уже непосредственно с кем-то, а не только он один сидит и это слышит. И многие же приходят, потому что, он не запомнит, он не поймет, и в таком вот ключе. То есть рекомендации, конечно, мы все даем в бумажном виде, все расписываем, но, тем не менее, фактор такой есть, и мы его никак исключить не сможем.
13: Мне очень интересно, если не секрет, потому что все же люди, вот вы медицинские работники, но, повторюсь, все мы люди. Вот вы как своих родителей мотивируете, чтобы они пришли на медосмотр?
11: Я с ними хожу.
12: У меня молодые.
11: У меня тоже родители молодые, но они младше 65 лет, но, получается, это звонками каждый раз напоминание. Мама, а ты когда пойдешь? Мама, мы запланировали там на август месяц. Хорошо, мама, август месяц, ты когда пойдешь? Сейчас я в отпуск пойду, мама. Потом родители говорят, что вот мы прошли, мы сдали анализы, все у нас нормально. То есть я уже успокаиваюсь, грубо говоря.
12: Мне так же. Получается, я звоню, спрашиваю, прошла, не прошла, какие обследования прошла. Если что-то непонятно, отправь мне анализы, я посмотрю и объясню тебе, что не так.
11: И сейчас очень удобная функция появилась, то, что все исследования лабораторные, инструментальные приходят в госуслугу. То есть, если кому-то непонятно, допустим, можно зайти через госуслуги родителя и отправить на консультацию. Если есть так знакомые, хорошие и так далее. Вне мирного, грубо говоря, если нет возможности подойти на прием с родителем.
13: Отлично, отлично. Хорошо. Дамы и господа, напомню нашим слушателям, напомню нашим зрителям, кстати, у нас же видеоверсия тоже есть, да. Так вот, что мы говорили сегодня о диспансеризации, о том, как записаться на диспансеризацию, о том, почему это важно, особенно для людей 65+, ну вообще людей старшего возраста. И эту тему вот сегодня нам помогли раскрыть гости студии. Туяра Ильина, врач-терапевт, заведующая терапевтической службой Мирнской ЦРБ. Туяра, спасибо. И Анна Кондакова, врач по медицинской профилактике, отделение медицинской профилактики Мирнской ЦРБ. Анна, тоже большое спасибо. Ну а мы прощаемся с нашими слушателями. Желаем вам здоровья и хорошего настроения. Счастливо.
2: Гости дневного эфира. Радио. Алмазный край. Мы с вами. 2000 года.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Министр образования и науки рассказала о новых правилах оплаты труда педагогов в Мирнинском районе. В микрорайоне Аэропорт Мирного к зиме отремонтируют аварийные теплосети. Три некоммерческие организации Айхала получили гранты на развитие от администрации поселка. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Уважаемые руководители предприятий, организаций и жители города Мирного, общество ПТВС сообщает о проведении планового обеззараживания систем водоснабжения. 22 августа с 0 до 24 часов будет производиться хлорирование водопроводных сетей и водоводов питьевой воды. Всем потребителям необходимо в указанный период произвести пролив из водоразборных кранов. Вода, поступающая во время хлорирования, непригодна для питья и приготовления пищи. Рекомендуется заранее запастись питьевой водой. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский политехнический институт, филиал СВФУ, завершает прием на заочную форму обучения по направлениям «Горное дело», «Электроэнергетика» и «Электротехника», «Экономика». Последний день приема заявлений – 26 августа. Заявления подают через портал госуслуги. Справки по телефонам 8 914 226 34 93, 8 914 226 34 93, 8 411 36 49 05, 8 411 36 49 05.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
0: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
5: Добрый день. В эфире прогноз погоды. Сегодня в Айхале от +8 до 15 градусов тепла. Небольшой дождь. В Удачном до 14 градусов со знаком плюс, переменная облачность. В Ленске от +5 до 15 градусов тепла. Облачно с прояснениями. В Мирном до 13 градусов со знаком плюс, пасмурно. Временами дождь.

0: Хорошее настроение.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Сотрудники «Алмаза Фанамбара» спасли белуху, оказавшуюся на мелководье. Забота о природе – часть культуры «Алроса». Сотрудники помогают сохранять уникальную экосистему севера.
1: А вы знали?

0: В мирном 13 часов.
1: Алмазный край.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Министр образования и науки рассказал о новых правилах оплаты труда педагогов в Мирнинском районе. В микрорайоне аэропорт Мирного. К зиме отремонтируют аварийные теплосети. Три некоммерческие организации «Айхало» получили гранты на развитие от администрации поселка. Далее подробности. Мирнинские педагоги обсудили изменения заработной платы с министром образования и науки Якутии. Нюргуна Соколова провела рабочее совещание в рамках визита в Алмазную столицу. Министр сказала, что в новой схеме учтено повышение федерального МРОД. Если сотрудник отработал положенную норму часов, зарплата должна быть не ниже утвержденного минимального размера оплаты труда. Также Нюргуна Соколова вместе с главой Мирнинского района Александром Басыровым побывала на стройке нового спортзала политехнического лицея. Подрядчик устраняет многочисленные замечания к своей работе, а для оборудования открытой спортплощадки и благоустройства территории вокруг комплекса наняли другую компанию. Капитальный ремонт других образовательных учреждений района тормозят бюрократические моменты. В этом году в федеральную программу попала только школа номер 23 в поселке Айхал. Включение других учебных заведений обсудят на республиканском уровне. Также министру представили проект перевода Светлинского отделения МРТК на газовое отопление. По предварительным расчетам реконструкцию можно провести в течение 2 лет. Это позволит экономить десятки миллионов рублей в год. Далее. Километр изношенных коммунальных сетей заменит в Мирнинском микрорайоне аэропорт. Работники муниципального предприятия «Коммунальщик» обновляют трубопроводы по 4 веткам систем отопления и горячего водоснабжения. Модернизацию проводят по плану предприятия и обращения жителей. Говорит Евгений Буряков, директор муниципального унитарного предприятия «Коммунальщик».
4: Магистраль изношенная уже, пора проводить данные мероприятия. Мы устраняем, то есть по мере возможности, материалов, чтобы этих порывов исключить в зимний период, так как их было, то есть в 2025 году очень много порывов, очень много аварий.
3: Кроме сетей, в теплопункте обновили теплообменники. Они подогревают воду в микрорайоне до санитарных норм, завершат ремонт коммуникаций до начала отопительного сезона. Еще одна новость. Три некоммерческие организации «Айхала» получили гранты на развитие от администрации поселка. Грантовый конкурс – ежегодное мероприятие в рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций». Страйкбольный клуб «Рубеж» направит деньги на комплект для лазертака и элементы игровой зоны. Православный храм получил средства на рождественский вертеп, металлические фигуры в полный рост и морозостойкое световое оборудование. А приют для животных «Верный друг» купит корма, инвентарь и медикаменты. Доставит 10 будок, стерилизует 14 собак и оплатит работу персонала. В приюте четвероногие пройдут адаптацию, после чего для них найдут семьи. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
7: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
8: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
9: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
10: Добрый день. В эфире прогноз погоды. Сегодня в Айхале от +8 до 15 градусов тепла. Небольшой дождь. В Удачном до 14 градусов со знаком «плюс» переменная облачность. В Ленске от +5 до 15 градусов тепла. Облачно с прояснениями. В Мирном до 13 градусов со знаком «плюс» пасмурно. Временами дождь.

издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Министр образования и науки рассказала о новых правилах оплаты труда педагогов в Мирнинском районе. В микрорайоне «Аэропорт» Мирного к зиме отремонтируют аварийные теплосети. Три некоммерческие организации Айхала получили гранты на развитие от администрации поселка. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Уважаемые руководители предприятий, организаций и жители города Мирного, общество ПТВС сообщает о проведении планового обеззараживания систем водоснабжения. 22 августа с 0 до 24 часов будет производиться хлорирование водопроводных сетей и водоводов питьевой воды. Всем потребителям необходимо в указанный период произвести пролив из водоразборных кранов. Вода, поступающая во время хлорирования, непригодна для питья и приготовления пищи. Рекомендуется заранее запастись питьевой водой. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский политехнический институт, филиал СВФУ, завершает прием на заочную форму обучения по направлениям «Горное дело», «Электроэнергетика» и «Электротехника», «Экономика». Последний день приема заявлений – 26 августа. Заявления подают через портал госуслуги. Справки по телефонам 8-914-226-34-93, 8-914-226-34-93, 8-411-36-490-05, 8-411-36-490-05.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Реклама на «Радио Алмазный край».
5: Делу время, а деньгам – накопительный счет в «Газпромбанке». Получайте доход каждый месяц. Снятие и пополнение в любой момент. Ждем вас в офисе «Газпромбанка». Ленинградский проспект, 19.
6: Информация на 1 июня 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
7: Добрый день. В эфире прогноз погоды. Сегодня в Айхале от +8 до 15 градусов

тепла, небольшой дождь. В Удачном до 14 градусов со знаком «плюс» переменная облачность. В Ленске от плюс 5 до 15 градусов тепла, облачно с прояснениями. В Мирном до 13 градусов со знаком «плюс» пасмурно, временами дождь.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Молодые специалисты «Алроса» стали участниками международного форума «Форсаж-2026». «Алроса» помогает сотрудникам учиться у лучших и развивать новые проекты.
0: А вы знали?

0: В Мирном 14 часов.
1: Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Министр образования и науки рассказал о новых правилах оплаты труда педагогов в Мирнинском районе. В микрорайоне аэропорт Мирного. Газимед ремонтирует аварийные теплосети. Три некоммерческие организации «Айхало» получили гранты на развитие от администрации поселка. Далее подробности. Мирнинские педагоги обсудили изменения заработной платы с министром образования и науки Якутии. Нюргуна Соколова провела рабочее совещание в рамках визита в Алмазную столицу. Министр сказала, что в новой схеме учтено повышение федерального МРОТ. Если сотрудник отработал положенную норму часов, зарплата должна быть не ниже утвержденного минимального размера оплаты труда. Также Нюргуна Соколова вместе с главой Мирнинского района Александром Басыровым побывала на стройке нового спортзала политехнического лицея. Подрядчик устраняет многочисленные замечания к своей работе, а для оборудования открытой спортплощадки и благоустройства территории вокруг комплекса наняли другую компанию. Капитальный ремонт других образовательных учреждений района тормозят бюрократические моменты. В этом году в федеральную программу попала только школа номер 23 в поселке Айхал. Включение других учебных заведений обсудят на республиканском уровне. Также министру представили проект перевода Светлинского отделения МРТК на газовое отопление. По предварительным расчетам реконструкцию можно провести в течение 2 лет. Это позволит экономить десятки миллионов рублей в год. Далее. Километр изношенных коммунальных сетей заменит в Мирнинском микрорайоне аэропорт. Работники муниципального предприятия «Коммунальщик» обновляют трубопроводы по 4 веткам систем отопления и горячего водоснабжения. Модернизацию проводят по плану предприятия и обращения жителей. Говорит Евгений Буряков, директор муниципального унитарного предприятия «Коммунальщик».
3: Магистраль изношенная уже, пора проводить данные мероприятия. Мы устраняем, то есть по мере возможности, материалов, чтобы этих порывов исключить в зимний период, так как их было, то есть в 2025 году очень много порывов, очень много аварий.
2: Кроме сетей, в теплопункте обновили теплообменники. Они подогревают воду в микрорайоне до санитарных норм, завершат ремонт коммуникаций до начала отопительного сезона. Еще одна новость. Три некоммерческие организации «Айхала» получили гранты на развитие от администрации поселка. Грантовый конкурс – ежегодное мероприятие в рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций». Страйкбольный клуб «Рубеж» направит деньги на комплект для лазертака и элементы игровой зоны. Православный храм получил средства на рождественский вертеп, металлические фигуры в полный рост и морозостойкое световое оборудование. А приют для животных «Верный друг» купит корма, инвентарь и медикаменты. Доставит 10 будок, стерилизует 14 собак и оплатит работу персонала. В приюте четвероногие пройдут адаптацию, после чего для них найдут семьи. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
6: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей – наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
7: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
8: Добрый день. В эфире прогноз погоды. Сегодня в Айхале от плюс 8 до 15 градусов тепла. Небольшой дождь. В Удачном до 14 градусов со знаком «плюс» переменная облачность. В Ленске от плюс 5 до 15 градусов тепла. Облачно с прояснениями. В Мирном до 13 градусов со знаком «плюс» пасмурно. Временами дождь.

0: Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
3: Уважаемые руководители предприятий, организаций и жители города Мирного, общество ПТВС сообщает о проведении планового обеззараживания систем водоснабжения. 22 августа с 0 до 24 часов будет производиться хлорирование водопроводных сетей и водоводов питьевой воды. Всем потребителям необходимо в указанный период произвести пролив из водоразборных кранов. Вода, поступающая во время хлорирования, непригодна для питья и приготовления пищи. Рекомендуется заранее запастись питьевой водой. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский политехнический институт, филиал СВФУ, завершает прием на заочную форму обучения по направлениям «Горное дело», «Электроэнергетика» и «Электротехника», «Экономика». Последний день приема заявлений 26 августа. Заявления подают через портал госуслуги. Справки по телефонам 8 914 226 34 93, 8 914 226 34 93, 8 411 36 49 05, 8 411 36 49 05.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.

сыха, в глазах, как в зеркале, себя искал. Не в силах прожить от любви в бега, я свою тайну тебе рассказал.

станем ближе, я пел ей о любви, имея нас в виду. Но ей плевать, она была как-то в Париже, а я, судя по всему, в бреду.

0: Радио «Алмазный край».
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса». «Алрос» обучает жителей Мирного новой специальности с гарантией стажировки. Лучшие выпускники курса сортировщиков алмазов попадают в кадровый резерв компании. «Алроса» создает рабочие места и растит профессионалов в алмазной столице. А вы знали?

0: в Мирном. 15 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM. Got introduced to you by a friend.

холодные мосты, куда мне плыть? Закончились холсты, и вытекая с маслом, красками, я падаю на теплый пол своего мастера. Я как игрушка, и меня там любят, они заботятся о нас. Для тебя рисую будни людными, планеты круглыми, с трепетом искренне. Кисти рождают мысли, я как воздух для них, как смысл жизни. Он заключен в тебе, а не в этой живописи. Вымысел, лишь то, что ты назовешь неправдой. Твоя любовь стихийно может разрушать камни. Открой глаза, вдохни поглубже. Здесь есть все для твоей с ним дружбы. Зачем тебе, куда спешишь, путь проще. Слышишь, мы всегда придем к тебе на помощь.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В эфире объявления и реклама. Мирный.
1: Уважаемые руководители предприятий, организаций и жители города Мирного, общество ПТВС сообщает о проведении планового обеззараживания систем водоснабжения. 22 августа с 0 до 24 часов будет производиться хлорирование водопроводных сетей и водоводов питьевой воды. Всем потребителям необходимо в указанный период произвести пролив из водоразборных кранов. Вода, поступающая во время хлорирования, непригодна для питья и приготовления пищи. Рекомендуется заранее запастись питьевой водой. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский политехнический институт, филиал СВФУ, завершает прием на заочную форму обучения по направлениям «Горное дело», «Электроэнергетика» и «Электротехника», «Экономика». Последний день приема заявлений 26 августа. Заявления подают через портал госуслуги. Справки по телефонам 8 914 226 34 93, 8 914 226 34 93, 8 411 36 49 05, 8 411 36 49 05.
2: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 20.

можешь мечтать за меня, любить за меня, заменять во мне чувства. Мне это не интересно, а для тебя это будто искусство, знаешь. Ты можешь перейти грань, а я тут на грани останусь, тут грустно. Это

потому что я неинтересный, и у меня совсем нет увлечений. Мы вместе, и ты мне так нравишься. Мы с тобой похожи. Прекращай, хватит пялиться. Ты доводишь до дрожи, и не могу рассказать тебе, что у меня внутри происходит. В моей груди так стучит, будто мне кто-то часы там заводит.

0: на радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.
2: А вы знали? Факты о работе Алроса. В природном парке «Живые алмазы» Якутии выбрали имена для малышей Яка и Бизона. Белоснежного ячонка назвали Орион, а Бизончика – Долан. Алроса сотрудничает с парком, помогает заботиться о сохранности редких животных и делает природу ближе для жителей Якутии. А вы знали? –

0: В Мирном 16 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Реклама. Мирный.
1: Уважаемые руководители предприятий, организаций и жители города Мирного, общество ПТВС сообщает о проведении планового обеззараживания систем водоснабжения. 22 августа с 0 до 24 часов будет производиться хлорирование водопроводных сетей и водоводов питьевой воды. Всем потребителям необходимо в указанный период произвести пролив из водоразборных кранов. Вода, поступающая во время хлорирования, непригодна для питья и приготовления пищи. Рекомендуется заранее запастись питьевой водой. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский политехнический институт, филиал СВФУ, завершает прием на заочную форму обучения по направлениям «Горное дело», «Электроэнергетика» и «Электротехника», «Экономика». Последний день приема заявлений – 26 августа. Заявления подают через портал госуслуги. Справки по телефонам 8-914-226-34-93, 8-914-226-34-93, 8-411-36-490-05, 8-411-36-490-05.
2: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
3: Девочка, ты плачешь из-за мелочей.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Молодые экологи «Алроса» побывали внутри алмазодобывающей драги. Так специалисты лучше понимают производство и экологические решения компании.
1: А вы знали?

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: В Мирном 17 часов.
1: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Глава Мирнинского района проверил ключевые стройки Мирного. Участники субботника убрали 8 кубометров мусора с берега Ириляха в Мирном. Строители монтируют металлический каркас будущего амфитеатра в Ленском парке Оюр. Далее подробности. Строители начали монтировать верхний этаж самого высокого жилого дома в Мирном. Работы в 16-этажке на проспекте Строителей проверили глава Мирнинского района Александр Басыров и мэр города Алексей Танких. На объекте трудятся более 80 рабочих. Они также утепляют фасад на нижних этажах и благоустраивают территорию вокруг здания. Глава района проверил стройки других социальных объектов. Для спортивного зала лицея нашли подрядчика. Его задача – забетонировать коробку, уложить покрытие, благоустроить территорию. В доме на улице Аюнского начали возводить 4-й этаж одного из корпусов. Энергетики и ПТВС обещают подключить объект по согласованному графику. А во дворце детства систему водоснабжения уже запустили. Здесь продолжает работать бригада из 12 человек. Они монтируют лифтовую галерею и обшивают ее защитными материалами. Далее. 8 кубометров мусора собрали мирницы на берегу Ириляха. Субботник провели в рамках всероссийской акции «Вода России». К уборке присоединились сотрудники администрации Мирнинского района и Мирного, экологи «Алроса», волонтеры движения «Мы вместе», представители авиалесоохраны «Алмазэргиенбанка», Мирнинского комитета государственного экологического надзора, управления спорта, культуры и молодежной политики и неравнодушные горожане. Говорит Екатерина Елизова, начальник отдела охраны окружающей среды Мирнинского района.
4: У нас сегодня было молодое поколение. Как раз с руководителем некоммерческой организации был ребенок, который, я смотрела, очень активно участвовал, собирал мусор.
3: Акцию «Вода России» проводят с 2014 года. Ее цель не только очищение берегов, но и пропаганда бережного отношения к водным ресурсам. Еще одна новость. Строители возводят каркас амфитеатра в Ленском парке «Оюр». Полукруглая трибуна с 4 рядами сидений расположится напротив сцены. В недалеком будущем здесь с комфортом разместятся 300 зрителей. Комментариями поделился Александр Пляскин, заместитель директора Центра досуга и народного творчества.
5: Это будет монолитное такое бетонное сооружение, достаточно прочное, антивандальное. Но сами сидения будут выполнены из дерева. Стили, в котором будут выполнены все остальные мафы, которые здесь будут на этой площади находиться.
3: Построить амфитеатр планируют до конца сентября. Параллельно продолжают укладку декоративной плитки. Ландшафтные работы выполнены на 70%. Готова площадка под строительство кафе. К ней подвели электрические сети и септик. Благоустройство северной части Ленского парка идет по графику. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
8: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
9: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
10: Радио «Алмазный край». Радио без границ. Радио

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Глава Мирнинского района проверил ключевые стройки Мирного. Участники субботника убрали 8 кубометров мусора с берега Иреляха в Мирном. Строители монтируют металлический каркас будущего амфитеатра в Ленском парке Оюр. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Уважаемые руководители предприятий, организаций и жители города Мирного, общество ПТВС сообщает о проведении планового обеззараживания систем водоснабжения. 22 августа с 0 до 24 часов будет производиться хлорирование водопроводных сетей и водоводов питьевой воды. Всем потребителям необходимо в указанный период произвести пролив из водоразборных кранов. Вода, поступающая во время хлорирования, непригодна для питья и приготовления пищи. Рекомендуется заранее запастись питьевой водой. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский политехнический институт, филиал СВФУ, завершает прием на заочную форму обучения по направлениям «Горное дело», «Электроэнергетика» и «Электротехника», «Экономика». Последний день приема заявлений – 26 августа. Заявления подают через портал госуслуги. Справки по телефонам 8-914-226-34-93, 8-914-226-34-93, 8-411-36-490-05, 8-411-36-490-05.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Вы слушаете «Радио Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: «Разный край», объединяя города.
1: А вы знали? Факты о работе Алроса.
2: Огранщики Алроса полгода создавали лавандовый бриллиант в форме сердца. Мастерство специалистов превращает редкие алмазы в уникальные ювелирные изделия.
1: А вы знали?

0: В Мирном 18 часов.
1: Алмазный край.
2: Только хорошее настроение.
3: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Глава Мирнинского района проверил ключевые стройки Мирного. Участники субботника убрали 8 кубометров мусора с берега Ириляха в Мирном. Строители монтируют металлический каркас будущего амфитеатра в Ленском парке Оюр. Далее подробности. Строители начали монтировать верхний этаж самого высокого жилого дома в Мирном. Работы в 16-этажке на проспекте Строителей проверили глава Мирнинского района Александр Басыров и мэр города Алексей Танких. На объекте трудятся более 80 рабочих. Они также утепляют фасад на нижних этажах и благоустраивают территорию вокруг здания. Глава района проверил стройки других социальных объектов. Для спортивного зала лицея нашли подрядчика. Его задача – забетонировать коробку, уложить покрытие, благоустроить территорию. В доме на улице Аюнского начали возводить 4-й этаж одного из корпусов. Энергетики и ПТВС обещают подключить объект по согласованному графику. А во дворце детства систему водоснабжения уже запустили. Здесь продолжает работать бригада из 12 человек. Они монтируют лифтовую галерею и обшивают ее защитными материалами. Далее. 8 кубометров мусора собрали мирницы на берегу Ириляха. Субботник провели в рамках всероссийской акции «Вода России». К уборке присоединили сотрудники администрации Мирнинского района и Мирного. Экологи «Алроса», волонтеры движения «Мы вместе», представители авиалесоохраны «Алмазэргенбанка», Мирнинского комитета государственного экологического надзора, управления спорта, культуры и молодежной политики и неравнодушные горожане. Говорит Екатерина Елизова, начальник отдела охраны окружающей среды Мирнинского района.
5: У нас сегодня было молодое поколение. Как раз с руководителем некоммерческой организации был ребенок, который, я смотрела, очень активно участвовал, собирал мусор.
4: Акцию «Вода России» проводят с 2014 года. Ее цель не только очищение берегов, но и пропаганда бережного отношения к водным ресурсам. Еще одна новость. Строители возводят каркас амфитеатра в Ленском парке «Оюр». Полукруглая трибуна с 4 рядами сидений расположится напротив сцены. В недалеком будущем здесь с комфортом разместятся 300 зрителей. Комментариями поделился Александр Пляскин, заместитель директора Центра досуга и народного творчества.
6: Это будет монолитное такое бетонное сооружение, достаточно прочное, антивандальное. Но сами сидения будут выполнены из дерева. Стили, в котором будут выполнены все остальные мафы, которые здесь будут на этой площади находиться.
4: Построить амфитеатр планируют до конца сентября. Параллельно продолжают укладку декоративной плитки. Ландшафтные работы выполнены на 70%. Готова площадка под строительство кафе. К ней подвели электрические сети и септик. Благоустройство северной части Ленского парка идет по графику. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
9: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
10: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: Гости дневного эфира.
11: Добрый день, вы слушаете радио «Алмазный край», у микрофона Григорий Евтодий. Абсолютно легендарный классический пример. Стив Джобс во время очередного медосмотра узнал, что у него рак на начальной стадии. Удивительно, но этот человек не стал делать операцию, иначе бы сейчас был бы жив и презентовал бы очередной iPhone. Но если вы относитесь к своему здоровью чуть более ответственно, не занимаетесь самолечением, то информация о вашем здоровье может оказаться ключевой для сохранения вашей жизни и вашего комфортного качества этой жизни. Так что сегодня мы поговорим и расскажем о том, как записаться на диспансеризацию с акцентом на людей пожилого возраста. Ну, конечно же, эта информация будет важна для их детей. Итак, повторимся. Говорим мы о диспансеризации с нашими гостями Туярой Ильиной, врачом-терапевтом, заведующей терапевтической службы Мирнской СРБ. Туяра, рад видеть в нашей студии. Добрый день.
12: Добрый день.
11: И с Анной Кондаковой, врачом по медицинской профилактике, отделение медицинской профилактики Мирнской ЦРБ. Анна, здравствуйте. Рад видеть в нашей студии. Добрый день. Давайте начнем с определения по поводу возраста 65 лет. Оказывается, я для себя выяснил, что он считается важным рубежом таким для медосмотра. А почему именно 65, а не 55 или 45? Вот такой вот важный рубеж для диспансеризации тем более.
12: Почему именно 65+? Потому что у нас уже начинаются в организме изменения не только возрастные, то есть это в том числе и метаболические изменения, они копятся. С определенного возраста, у кого-то чуть раньше, у кого-то чуть позже. 65+ возраст – это является такой более критической формой. Почему? Потому что они максимально выраженные изменения. То есть со стороны сердца, в первую очередь, сосудистые, то есть это катастрофы сердечно-сосудистые. Чаще всего происходят, ну, в этом возрасте случаются инсульты, инфаркты. Ну, среди молодого населения этот страшный диагноз, он встречается намного реже. То есть это чаще всего люди старше 65 лет. Гипертензия, сахарный диабет тоже выставляется впервые, ну, чуть пораньше, и это влияет в том числе на эластичность сосудов. В рамках диспансеризации мы проверяем уровень холестерина, то есть атеросклероз, уровень сахара, то есть сахарный диабет, как он идет, есть ли у нас сахарный диабет, если он у нас есть, компенсированы мы, нормально ли у нас значение. Смотрим кардиограммочку, питание сердца, кровоток его. Поэтому вот этот возраст такой... И касательно онкологии обязательно. То есть очень часто бывает такое, то, что в рамках диспансеризации мы находим изменения первичные в исследованиях, в частности, это именно кал на скрытую кровь. Почему этот анализ такой важный? Не зря он называется скрытый, то есть то, что мы визуально не видим. Его мы диагностируем на основании лабораторных исследований. Если есть изменения, то уже направляется на второй этап диспансеризации к терапевту и по необходимости уже консультация узких специалистов или же инструментальные исследования. Опять же, чаще всего изменения идут...
11: В этой студии мы не раз говорили о сердечно-сосудистых заболеваниях и в том числе упоминали важность, опять же таки, проверки этих сосудов, может быть, как раз УЗИ. В случае диспансеризации можно ли будет сделать УЗИ, допустим, товарищу, у которого там высокий там холестерин и есть подозрение на то, что как раз те самые сосуды могут оказаться забитыми?
12: В рамках второго этапа, который проходит по участку у пациента, есть данное исследование. То есть мы смотрим по результатам первого этапа. По результатам первого этапа мы не выбираем те исследования, которые нам необходимы конкретно для данного пациента.
11: То есть, соответственно, вы видите, повторимся, посмотрели на результат этих анализов, сказали: ого-го.
12: Ага, ой-ой-ой. Это скорее ой-ой-ой, что-то мы с вами, значит, где-то упускаем. И, значит, нам надо дальше вас крутить, грубо говоря, и отправлять на консультации узких специалистов, на, возможно, какие-то выездные мероприятия, то есть то, что не проводится в рамках, на базе ЦРБ, скажем так. Специализированные какие-то обследования тоже могут быть выявлены в рамках диспансеризации, и это все.
11: У меня...
12: Вовремя можно исправить, скажем так.
11: Я вот когда планирую начать эту беседу, я хотел ее начать с подводки, связанной с техобслуживанием автомобилей. У меня ощущение такое, что у нас горожане наши, россияне вообще в целом, они чаще готовы машину свою проверить и сгонять на ТО, так сказать, техобслуживание, чем самому зайти и сделать медосмотр. Поэтому возникает вопрос, а как часто к вам приходят вот такие товарищи веселые, которые уже... давненько не делали медосмотр и пришли с запущенными формами, скажем так, заболеваний.
12: Ой, это можно я отвечу на этот вопрос? Буквально ситуация на днях была у меня. Вот я открываю карту, человек записался, и я смотрю то, что обращений не было, грубо говоря, последние 4 месяца. 4 года.
11: 4 года.
12: 4 года человек не обращался. Он выезжал за пределы Мирного, конечно, какое-то время, и потом вернулся. То есть он то там, то тут, грубо говоря. И обследований на базе ЦРБ у нас не было никаких. И это вот все прошли мы, все исследования, записались к узким специалистам, вот, и планово запланировали следующую явку. То есть, да, изменения есть, но они, в принципе, не критичны, их можно откорректировать, но в динамике надо обязательно наблюдать.
11: Mm-hmm. Хорошо, окей. Вот по поводу тех самых заболеваний, которые... То есть, еще разочек, я правильно услышал сейчас то, что вот эта вот история именно с тем, что у нас... Наши замечательные жители не очень-то сильно готовы и не очень-то сразу соглашаются

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Глава Мирнинского района проверил ключевые стройки Мирного. Участники субботника убрали 8 кубометров мусора с берега Ириляха в Мирном. Строители монтируют металлический каркас будущего амфитеатра в Ленском парке Оюр. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Уважаемые руководители предприятий,

0: Требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звоните с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Мирнинский политехнический институт, филиал СВФУ, завершает прием на заочную форму обучения по направлениям «Горное дело», «Электроэнергетика» и «Электротехника», «Экономика». Последний день приема заявлений 26 августа. Заявления подают через портал госуслуги. Справки по телефонам 8 914 226 34 93, 8 914 226 34 93, 8 411 36 49 05, 8 411 36 49 05.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
2: Сильные волны, громкие люди. Ныряем за золотом, тонем в прелюдиях. Море предательски, с дьявольским опытом. На обстоятельства орет в ответ.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 19 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Глава Мирнинского района проверил ключевые стройки Мирного. Участники субботника убрали 8 кубометров мусора с берега Ириляха в Мирном. Строители монтируют металлический каркас будущего амфитеатра в Ленском парке «Оюр». Далее подробности. Строители начали монтировать верхний этаж самого высокого жилого дома в Мирном. Работы в 16-этажке на проспекте Строителей проверили глава Мирнинского района Александр Басыров и мэр города Алексей Танких. На объекте трудятся более 80 рабочих. Они также утепляют фасад на нижних этажах и благоустраивают территорию вокруг здания. Глава района проверил стройки других социальных объектов. Для спортивного зала лицея нашли подрядчика. Его задача – забетонировать коробку, уложить покрытие, благоустроить территорию. В доме на улице Аюнского начали возводить 4-й этаж одного из корпусов. Энергетики и ПТВС обещают подключить объект по согласованному графику. А во дворце детства систему водоснабжения уже запустили. Здесь продолжает работать бригада из 12 человек. Они монтируют лифтовую галерею и обшивают ее защитными материалами. Далее. 8 кубометров мусора собрали мирницы на берегу Ириляха. Субботник провели в рамках всероссийской акции «Вода России». К уборке присоединились сотрудники администрации Мирнинского района и Мирного. Экологи «Алроса», волонтеры движения «Мы вместе», представители авиалесоохраны «Алмазэргенбанка», Мирнинского комитета государственного экологического надзора, управления спорта, культуры и молодежной политики и неравнодушные горожане. Говорит Екатерина Елизова, начальник отдела охраны окружающей среды Мирнинского района.
3: У нас сегодня было молодое поколение. Как раз с руководителем некоммерческой организации был ребенок, который, я смотрела, очень активно участвовал, собирал мусор.
2: Акцию «Вода России» проводят с 2014 года. Ее цель не только очищение берегов, но и пропаганда бережного отношения к водным ресурсам. Еще одна новость. Строители возводят каркас амфитеатра в Ленском парке «Оюр». Полукруглая трибуна с 4 рядами сидений расположится напротив сцены. В недалеком будущем здесь с комфортом разместятся 300 зрителей. Комментариями поделился Александр Пляскин, заместитель директора Центра досуга и народного творчества.
4: Это будет монолитное такое бетонное сооружение, достаточно прочное, антивандальное. Но сами сидения будут выполнены из дерева, стили, в котором будут выполнены все остальные мафы, которые здесь будут на этой площади находиться.
2: Построить амфитеатр планируют до конца сентября. Параллельно продолжают укладку декоративной плитки. Ландшафтные работы выполнены на 70%. Готова площадка под строительство кафе. К ней подвели электрические сети и септик. Благоустройство северной части Ленского парка идет по графику. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Реклама на радио «Алмазный край».
5: Делу время, а деньгам накопительный счет в «Газпромбанке». Получайте доход каждый месяц. Снятие и пополнение в любой момент. Ждем вас в офисе «Газпромбанка». Ленинградский проспект, 19.
6: Информация на 1 июня 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
1: «Алмазный край». Радио без границ.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали, сотрудники управления капитального строительства «Алроса» вышли в полуфинал всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли». Это подтверждает высокий уровень специалистов «Алроса» и сильную инженерную школу компании.
0: А вы знали?

мире в титрах. Когда не видно солнца, к небу никто не поднимет взгляда. И ночью дым прячет звезды, как вор бриллианты. В городе пробок, где нам ничего не светит, кроме холодного света неона. Надежда первая ушла, оставив нас наедине с леденящей болью. Я

0: снова ты. Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсетте. АОН. И Кюсе. Тон. Бирный медах свидетельствует. СБС. Информационные технологии. ЛАР. Он на массовой коммуникации. Регистрация. Надзор. Федеральная служба. И клинча себе бил. Сыл. Тосуню себе кисунюга. Бирогапить.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Эй, колонка. Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: physical and see if you would touch me.
1: Обратно в школу, заставь открыть свою тетрадь. Ты научи меня покорно вдыхать твой воздух и писать о том, как манят даже ткани на изящных плечах, о том, что я уже теряю надежды. Ты не пускаешь меня в сад тонуть в голодных ручьях. Твои слова лишь кружева, как

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: Radio.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.
2: What time is it, man?

Ты тоже верь, наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль, и мне не жаль, ничего не жаль. Полный газ и в пол педаль, время стоп, стоп, печаль.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

знали, что однажды разобьем стекло. Наше хрупкое мгновение и судьбе на зло. Будем резать свои мысли об осколке сна.

0: люблю.
1: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
2: «Алмазный край».
1: «Алмазный край».

Я разобрала старый шкаф с его немым добром. Нашла твой колючий свитер, он пахнет тобой и костром. И пыльная открытка, где клятва навеки через «а». Мы были так уверены, что это навсегда. И причина не в шторме, не в громе средь белых дней. Просто тихо ст...

proste skelety w szkafu.

Девушка по городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой, девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед, девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской на Лиговский в обход, следом по каналу проплывает.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единственное средство регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетте ООН и Кюсетун Бирный Медах свидетельствует. СБС информационных технологий ЛАР. Он массовой коммуникации Лорейгер надзор Федеральной службы ТАР. И Китринча Сюбебир Сыл. Товсунью Сюбеки Сюнюгар Билага Пит.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Там на небе звезды.

пройдем. Ведь мы останемся в чьих-то сердцах ярким огнем, проливным дождем. Песни не поняты до конца, на фотографиях в альбоме

0: Приключения в никуда. Они падают в очередь и ждут сети, но выше порваны все провода.
1: Абонент находится вне любви.
0: Я бегу на самый верхний этаж, где хотя бы на миг поймаю шанс услышать гудки. И пусть говорят, что поверил в мираж, что сам себе вру, что попаду в зыбучие пески.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271, выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации. Тунтуном ЛФС Тун Сетеон и Кюсе Тун Бирный Медах свидетельствует. Связь информационной технологии. Он массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и клиническую бибирсу. Так что не себе кислый бега.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.
3: Алмазный край.
0: Алмазный край.

0: Ценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами. Сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.
1: Алмазный край.

Теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома. «Алмазный край». Радио без границ.

0: что сказать.
1: Реклама на радио «Алмазный край».
2: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.
1: «Алмазный край». «Алмазный край». Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: Дел. 101.9 FM.
1: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но

0: в Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации. Тонтуном ЛФС, Тонсет, ТАОН и КЮСЕ, Тон, Бирный медах свидетельствует. СИБЕС, информационные технологии, ЛАР, ОНА, массовая коммуникация, ЛАР, ГЕРГЕР, надзор, Федеральная служба, и КЛИНЧА, СУБЕ, БИР, СЛ, ТОСУНЮ, СУБЕ, КИСНЮ, ГЕРГЕР, ГЕРГЕР, ПИТЬ.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Алмазный край. Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

Мой дом – это ты, моя душа – это ты, сам я – это ты, в песнях я, но это ты, мысли о тебе –

А хотя бы на миг, там душе спокойно и не болит. Оно кричит и плачет там изнутри, но тянет туда, как магнит. Я боюсь, что стал вообще не тем, стал не тем, да и вообще не там. Я боялся изменить себе.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.
0: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

в мирном. 5 часов. Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM.

0: Тим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».
2: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио «Алмазный край».

0: в мирном. 6 часов.
1: Радио «Алмазный край». Мирный. 102.4 FM.

0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Молодые экологи «Алроса» побывали внутри алмазодобывающей драги. Так специалисты лучше понимают производство и экологические решения компании.
1: А вы знали?

где для друзей храним любовь, а для врагов сердца из стали. Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце за

глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце застряли, так еще будет не раз. Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце застряли.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что

0: слушаете радио «Алмазный край».
1: В мирном 7 часов.
0: «Алмазный край». Айхал 101 и 9 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Глава Мирнинского района проверил ключевые стройки Мирного. Участники субботника убрали 8 кубометров мусора с берега Ириляха в Мирном. Строители монтируют металлический каркас будущего амфитеатра в Ленском парке Оюр. Далее подробности. Строители начали монтировать верхний этаж самого высокого жилого дома в Мирном. Работы в 16-этажке на проспекте Строителей проверили глава Мирнинского района Александр Басыров и мэр города Алексей Танких. На объекте трудятся более 80 рабочих. Они также утепляют фасад на нижних этажах и благоустраивают территорию вокруг здания. Глава района проверил стройки других социальных объектов. Для спортивного зала лицея нашли подрядчика. Его задача – забетонировать коробку, уложить покрытие, благоустроить территорию. В доме на улице Аюнского начали возводить 4-й этаж одного из корпусов. Энергетики и ПТВС обещают подключить объект по согласованному графику. А во дворце детства систему водоснабжения уже запустили. Здесь продолжает работать бригада из 12 человек. Они монтируют лифтовую галерею и обшивают ее защитными материалами. Далее. 8 кубометров мусора собрали мирницы на берегу Ириляха. Субботник провели в рамках всероссийской акции «Вода России». К уборке присоединили сотрудники администрации Мирнинского района и Мирного, экологи «Алроса», волонтеры движения «Мы вместе», представители авиалесоохраны «Алмазэргенбанка», Мирнинского комитета государственного экологического надзора, управления спорта, культуры и молодежной политики и неравнодушные горожане. Говорит Екатерина Елизова, начальник отдела охраны окружающей среды Мирнинского района.
3: У нас сегодня было молодое поколение. Как раз с руководителем некоммерческой организации был ребенок, который, я смотрела, очень активно участвовал, собирал мусор.
2: Акцию «Вода России» проводят с 2014 года. Ее цель не только очищение берегов, но и пропаганда бережного отношения к водным ресурсам. Еще одна новость. Строители возводят каркас амфитеатра в Ленском парке «Оюр». Полукруглая трибуна с 4 рядами сидений расположится напротив сцены. В недалеком будущем здесь с комфортом разместятся 300 зрителей. Комментариями поделился Александр Пляскин, заместитель директора Центра досуга и народного творчества.
4: Это будет монолитное такое бетонное сооружение, достаточно прочное, антивандальное. Но сами сидения будут выполнены из дерева. Стили, в котором будут выполнены все остальные мафы, которые здесь будут на этой площади находиться.
2: Построить амфитеатр планируют до конца сентября. Параллельно продолжают укладку декоративной плитки. Ландшафтные работы выполнены на 70%. Готова площадка под строительство кафе. К ней подвели электрические сети и септик. Благоустройство северной части Ленского парка идет по графику. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте! В эфире прогноз погоды на 20 августа. В Айхале до 13 градусов со знаком «плюс» небольшой дождь. В Удачном до 19 градусов тепла, переменная облачность. В Ленске до 15 градусов со знаком «плюс». Утром 4 градуса тепла, облачно с прояснениями. В Мирном 16 градусов со знаком «плюс», переменная облачность.
2: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край».
1: А вы знали? Факты о работе Алроса.
2: Огранщики Алроса полгода создавали лавандовый бриллиант в форме сердца. Мастерство специалистов превращает редкие алмазы в уникальные ювелирные изделия.
1: А вы знали?

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Глава Мирнинского района проверил ключевые стройки Мирного. Участники субботника убрали 8 кубометров мусора с берега Иреляха в Мирном. Строители монтируют металлический каркас будущего амфитеатра в Ленском парке Оюр. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте! В эфире прогноз погоды на 20 августа. В Айхале до 13 градусов со знаком «плюс» небольшой дождь. В Удачном до 19 градусов тепла, переменная облачность. В Ленске до 15 градусов со знаком «плюс». Утром 4 градуса тепла, облачно с прояснениями. В Мирном 16 градусов со знаком «плюс», переменная облачность.
0: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.

Обмани меня. Ага. Давай, будто ты со мной не ради денег. Обмани меня. Ага. Давай, будто мы с тобой не просто тени. Обмани меня.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 8 часов.
1: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Глава Мирнинского района проверил ключевые стройки Мирного. Участники субботника убрали 8 кубометров мусора с берега Ириляха в Мирном. Строители монтируют металлический каркас будущего амфитеатра в Ленском парке «Оюр». Далее подробности. Строители начали монтировать верхний этаж самого высокого жилого дома в Мирном. Работы в 16-этажке на проспекте строителей проверили глава Мирнинского района Александр Басыров и мэр города Алексей Танких. На объекте трудятся более 80 рабочих. Они также утепляют фасад на нижних этажах и благоустраивают территорию вокруг здания. Глава района проверил стройки других социальных объектов. Для спортивного зала лицея нашли подрядчика. Его задача – забетонировать коробку, уложить покрытие, благоустроить территорию. В доме на улице Аюнского начали возводить 4-й этаж одного из корпусов. Энергетики и ПТВС обещают подключить объект по согласованному графику. А во дворце детства систему водоснабжения уже запустили. Здесь продолжает работать бригада из 12 человек. Они монтируют лифтовую галерею и обшивают ее защитными материалами. Далее. 8 кубометров мусора собрали мирницы на берегу Ириляха. Субботник провели в рамках всероссийской акции «Вода России». К уборке присоединились сотрудники администрации Мирнинского района и Мирного, экологи «Алроса», волонтеры движения «Мы вместе», представители авиалесоохраны «Алмазэргенбанка», Мирнинского комитета государственного экологического надзора, управления спорта, культуры и молодежной политики и неравнодушные горожане. Говорит Екатерина Елизова, начальник отдела охраны окружающей среды Мирнинского района.
3: У нас сегодня было молодое поколение, как раз с руководителем некоммерческой организации был ребенок, который, я смотрела, очень активно участвовал, собирал мусор.
2: Акцию «Вода России» проводят с 2014 года. Ее цель не только очищение берегов, но и пропаганда бережного отношения к водным ресурсам. Еще одна новость. Строители возводят каркас амфитеатра в Ленском парке «Оюр». Полукруглая трибуна с 4 рядами сидений расположится напротив сцены. В недалеком будущем здесь с комфортом разместятся 300 зрителей. Комментариями поделился Александр Пляскин, заместитель директора Центра досуга и народного творчества.
4: Это будет монолитное такое бетонное сооружение, достаточно прочное, антивандальное. Но сами сиденья будут выполнены из дерева, стили, в котором будут выполнены все остальные мафы, которые здесь будут на этой площади находиться.
2: Построить амфитеатр планируют до конца сентября. Параллельно продолжают укладку декоративной плитки. Ландшафтные работы выполнены на 70%. Готова площадка под строительство кафе. К ней подвели электрические сети и септик. Благоустройство северной части Ленского парка идет по графику. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Реклама на радио «Алмазный край».
5: Делу время, а деньгам накопительный счет в «Газпромбанке». Получайте доход каждый месяц. Снятие и пополнение в любой момент. Ждем вас в офисе «Газпромбанка». Ленинградский проспект, 19.
6: Информация на 1 июня 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
7: Здравствуйте. В эфире прогноз погоды на 20 августа. В Айхале до 13 градусов со знаком «плюс» небольшой дождь. В Удачном до 19 градусов тепла, переменная облачность. В Ленске до 15 градусов со знаком «плюс». Утром 4 градуса тепла, облачно с прояснениями. В Мирном 16 градусов со знаком «плюс», переменная облачность.
8: Любить, не знаю правил, как я мог все так оставить. Глаза наполненные болью, любить тебя, но быть с другой, забыть и больше не...

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: А вы знали, сотрудники управления капитального строительства «Алроса» вышли в полуфинал всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли». Это подтверждает высокий уровень специалистов «Алроса» и сильную инженерную школу компании.
1: А вы знали?

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Глава Мирнинского района проверил ключевые стройки Мирного. Участники субботника убрали 8 кубометров мусора с берега Иреляха в Мирном. Строители монтируют металлический каркас будущего амфитеатра в Ленском парке Оюр. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте! В эфире прогноз погоды на 20 августа. В Айхале до 13 градусов со знаком «плюс» небольшой дождь. В Удачном до 19 градусов тепла, переменная облачность. В Ленске до 15 градусов со знаком «плюс». Утром 4 градуса тепла, облачно с прояснениями. В Мирном 16 градусов со знаком «плюс», переменная облачность.
1: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.
0: Алмазный край.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсе Тон Бирмида свидетельствует. Связь, информационные технологии, он массовой коммуникации надзор, федеральная служба и клиническую бибицу, то в сумме себе кислород.
0: Для слушателей старше 16 лет.